0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: И всего мира благостояние святых Божьих церквей и соединений все, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Бога, храним и стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Посвяти обители сей, гради сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благорастворений воздухов и изобилий плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу
1: помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
2: Яко подобает Тебе всякая слава.

преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш.

0: онмем.
1: Мир всем.
0: Премудрость вон мем прокимен глас шестый, Господь воцари.

0: Исполни вечернюю молитву нашу, Господи.
1: Господи, помилуй.
0: Наступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у

0: по врагу ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко благо и человеколюбец,

Всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отец наших, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святых.

еще молимся, о Иисусе, хранитеся святей обители сей, граду сему и всякому граду и стране, от глада губительства труса потопа, огня меча нашествия наплеменников и междоусобной брани, о еже милостиву и благоуветливу быть и благому и человеколюбивому Богу нашему, отврати всякий гнев на недвижимый и избавите ны от надлежащего и праведного своего прещения и помиловати ны.

Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече, и милостив буди, Владыка, гресех наших, и помилуйны, милостив буди, человека любец Бог еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодева Мария, силою честнаго и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших и вселенских, великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая Архиепископа, мир ликийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и живо святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси души наши, яко благо человека любит.

0: святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, усними и отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, усними и отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, мнозе восстает на мя мнозе глаголю души моей, не спасение ему Бозьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и вознеси главу мою, глас моим, как Господа возвах, и услышим от горы святые своя. Аз уснух из похвостах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил еси, все враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господнее спасение, и на людях Твои благословение Твое, аз уснух из похвостах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей влечишь мне, не же гневом Ты накажешь мне, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердила еси на мне руку Твою, несть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзадоша голову мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша, раны мои от лица безумия моего». По страдах и слякохся до конца, везде сетой хождах, яко лядвие мое наполнишеся поругани, не несть исцеления в плоти моей, озлоблен бых, и смирись до зела, реках от воздыхания сердце моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставь сил моя. И святочие мои, и то не со мною, друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившаяся и сташа, и ближние мои далече меня сташа, и нужда кусеющие души мою,

ищущий злоем не глаголоху суетное, или синоведие поучахуся, аз же яко глух не слышах, и яко нем не тверзай у своих, ибо их яко человек не слышай, и не имывай у всех своих обличения, яко на тебя Господи уповах, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и вникда подвижатеся нога мои, на мевеле речи ваша, яко азнера не готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое, аз возвещу и попекусь о гресе мое, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, не умножившися ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая, оболгаху мяса не гоня благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь моя, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множествует Тебе плоть моя, в земли пусть и непроходней безводней, так и во святим я вехся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усни мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим возижу руцы мои, яко тока и масти да исполнится душа моя». И устам радости восхвалите уста моя, аще поминахте на постели моей, на утренних поучах усявтя, яко был эти помощник мой, в крови крыло Твоей возрадуйся, прильпе душам и по Тебе, мне же прия десница Твоя, те же в суе скашет душу мою, внидут преисподние земли, предадятся в руки оружие части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалятся все клины сии, яко заградившиеся уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся втя, яко был и помощник мой, в крови крыло Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклоню ко Твоей к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, привме небо с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертву свободе, яко язни спящие в гробе, их же не помянулось и к тому, и те от руки Твоей отреневе не быша, положившими в рове преисподнем, в темных и осенне смертни, на мне утвердись и ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя, удалил еси и знаемых моих от меня, положившими мерзость себе, предал бы их нисхождах, очи мои, изнемогость от нищеты, воззвах Тебе, Господи, везде, воздех Тебе, руцы мои, еда мертвыми, творящие чудеса, или врачи воскресят и исповедят Тебе. Еда повесит в гробе милость Твою и истину Твою погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя земли забвений, я с Тебе, Господи, воззвах, и утром молитвами предварит Тебя. Скуй, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть мас, и в трудех от юности моя. Вознежися, смирихся, изнемогох. На мне приедоша гневе Твои, устрашение Твое возмутеши мя. Абы душа мяка вода везде, удержаши мя в копе. Удалил есть от меня друга искреннего, и знаемых моих острастей. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою. Да внидет пред Тебя молитва моя, преклоню ко Твоей к молению моему. Благослови души моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови души моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твое. Обновиться, яко орли юность Твоя, творя милости не Господь, и судьбы всем обидимы, сказа пути Своя Моисею, весеновым Израилем, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив,
не до конца прогневается, неже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, неже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико стоит восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну яко перстес мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильнее, так отцветет, яко дух пройде в не, и не будет, и не познай к тому место своего. Мило же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях, сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми владает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови души мои Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови души мои Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеде в суд с рабом Твоей, яко не правдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных яко мертвые века, и он и во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Воздег Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взяк душу мою, изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой, Дух Твой благий, наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живеши меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей употребишь враги моя, и погубишь все остужающие души моей, яко аз раб Твой есим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеде в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеде в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий, настави меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: И всего мира, благостояние Святой Божией Церкви и соединение все Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Тем храме всем и с верою, благовением и страхом Божьим, входящих вонь Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О богохраниме стране нашей, во всех и воинстве, я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святей обители сей, граде всем, всяком граде.

0: Тебе гневы и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предоставь.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Блажен муж и жени, иди на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воле Его, и в заповедях Его поучиться весь день и ночь, и будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист Его не отпадет, и вся елика аще творит успеет. Не так и нечестивый, не так оно, яко прах Его же возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы в совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Скую шаташися языцы, люди поучившися тщетным, присташа царь земсти, князи собравшися в купе на Господа, на Христа Его, расторнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возлагулит к ним гневом своим, ярости своей смятит ее. Аже поставлен есть царь от него над Сионом горой святое Его. Возвещая повеление Господне, Господь речи ко мне, Сын мой, си ты, аз несь родих тя. Проси от меня, и дам тебе языки достояние Твое, и держание Твои концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельнича сокрушиши я. И ныне, царь, изразумейте, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, со страхами, радуйтесь Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда разгорится вскоре ярость Его. Боже, не всенадеющийся нань. Господи, что се умноша стужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголи души моей, ни спаси не могу, Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава мою, возноси главу мою, глосом моим ко Господу возвах и услышим от горы святые свое, аз уснух и спок восток, и ко Господь заступит мя, не бойся тем людях, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господь, спаси мя, Боже мой, ко Ты поразился все враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил иси, Господне, спасение на людях Твое, благословение Твое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими, услышимя Бог правды моя, в скорби распространил меси, ущедримя и услышим молитву мою, сынове человечести, доколе тяжко сердие, вскую любите суету и ищите лжи, и увидите, як удиви Господь праведного своего, Господь услышит мя, внегда возвать ими к Нему, гневайтесь и не согрешайтесь, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь, пожите жертву правды и повайте на Господа. Мнозе глаголит, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Далси веселье в сердце мое, от плода пшеничи вина и елеев своего умножися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на упование вселил меси. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоление моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти узреши мя, яко Бог не хотя беззаконие, Ты си не приселится к Тебе лукавную, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоему, возненавиделся вся делающие беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа крови листива гнушается Господь, а же множество милости Твоя внеду дом Твой поклонюся ко храму святому Твоему. В страхе Твоем, Господи, настави правду Твою, враг моих ради, справи пред Тобой путь мой. Яко нись во стих их истины, сердце их сует на гроб, отверг гортаних языки своими льщаху. Судим, Боже, да отпадут от мыслей Своей по множеству нечестий их изрения. Яко пригорчишь от Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются все лишися в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благоволишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, да яруси Твои обличишь имени, ниже гневу Твоим накажешь имени. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошася кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоя, яко не смерти поминая Тебе. Вадик же кто исповестся Тебе, утрудихся воздыханием моим, измый на всякую ночь ложе моей, слезами моими постели мою мочу. Сметесь от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих, оступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глаз плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитв мою прият, да постыдятся и сметутся все врази мои, да возвратятся и услышатся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже мой, на Тебя уповок, спаси меня от всех гонящих мя, избави меня, да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда рукут моею, аще воздах воздающими зла, да отпаду оба от враг моих точь, да поженит оба враг душу мою, и да погибнет, и поперед в землю живот мой, и славу мою в персть велит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением им же заповедал Иси, и сон людей обыдет Тя, и о том на высоту обратиться, Господи, судят людям, судими, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправит, и исправивши праведного, испытая сердце и трубы Божие праведного, помощь моя от Бога, спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратить теся, оружие свое чистит, лук свой напряжею готово и в нему готово сосуды смертные, стрелы свои сгораемым содела. Все боли неправедные зачат болезни, роди беззаконие. Ров изрый, скопай и подет в яму, юже содела, обратится болезнь его на главу Его и наверх Его, неправда Его снидет. Исповемся, Господи, по правде Его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепие Твое превыше небес, и из уст младенец Иисущих совершилось и хвалу. Враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал Иси. Что из человек, яко помнишь Его, или сын человечий, яко посещаешь Его? Умалилось им Его малым, чем от ангел, славы и чести венчалось Его, и поставилось им Его над делы руку Твою, вся покорилась и под нозе Его, овцы и волы, вся исчезжие и скоты польские, птицы небесные, рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную, владычицу нашего, Богородицы, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами все друг друга, весь живот наш Христову предадим.
2: Тебе, Господи.
3: Яко Твоя держава и Твое есть царство.

гробу отверсту аду плачущейся Марии, вопияши ко скрывшимся апостолам, изыдите виноградоделателие, проповедите воскресение Слово, воскресе Господь, подая мирови велию милость.

Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Вольно жертворящие Твоей смерти, Христе, врата адова сокрушив, яко Бог, утвердился и нам древний рай, воскрес из мертвых, избавился от тления живот наш.

молитесь, Боже наш, о святых почивай.

во время оно, во едину от собот Марии Магдалина прииди за утро, еще же сущи тьме, на гроб и видя камень взят от гроба, тече оба и прииди к Симону Петру и к другому ученику, и Гоша, люблявший Иисус, и глагола има, взяша Господа от гроба, и не вем, где положиши его, изыди же Петр и другие ученики, идясь-то ко гробу, течаста же оба вкупе, и другие ученики тече скорее Петра, и прииди прежде ко гробу, и приник виде, риза лежащая, обаче не в ниде, прииди же Симон Петр вслед его, и в ниде во гроб, и виде риза едины лежащая, и сударь и жебе на главе его, не с ризами лежащ, но собствует на едином месте. Тогда оба види и другой ученик, пришеды прежде ко гробу, и види и верова, не оба видях у Писания, яко подобает ему, из мертвых воскреснути, и доста же паки к себе ученика».

человека любим, единородного Твоего Сына, с Ним же благословен Еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, распростертому дланьма на кресте, отеческого исполнил еси благоволение, благи Иисусе, всяческая, тем же победную песнь Тебе вси поим.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, страхом к Тебе, яко рабыне смерть, повеленно приступи, владыце живота, Твою подающему нам бесконечный живот и воскресение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, причавшаяся Ева саду, преслушанного брашна, клятву веде, но сию разрешила еси чистая, благословение начаток Христа росши.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, я же

0: Твою честную Богородица Дева, чтущим Тя людям даровала еси присно священное ограждение, всякое сопротивных обстояние, всегда побеждающий силою духовною.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, плотью нас ради от чистых Твоих кровей, явшегося на земли, ризу священную осязанием осветил еси, и телесе Твоего прикосновением, и я же ради все рабы Твоя освящающий, Деву

0: безмездно болящим есть божественный сей храм, ризобо Твою чистая источник, непрестанно точащий исцеление, стежа пренепорочная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, нетление одеждию тлением обнажившися, Твоим нетленным Рождеством всех одеяла еси чистая, им же честную ризу Твою даровал еси, богатство неотъемлемо.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Неси покрови всех человеков, и я же положение празднуем любовью, и вопием со страхом Ти чистая, радуйся, Дева, христиан похвалу.
1: Чистое одеяние и скинию Божие Слово, удушевленный облак и ставну манны Богородицу Марию, все спасшися Рождеством Ея верою блажим, и честней ризе прикоснемся, ею же, Владыко, объем лишь, яко отрача носила есть плоть, облеклющегося, Его же ради человеческое естество взяться к превысочайшей жизни царствию, тем же с радостью вопием велигласно, радуйся, Дева Христа.

верно Тя чтущим, тем же Тя воспеваем и верно восхваляем, и благодарно всегда взываем. Радуйся, едино надежде поющих Тя.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, не к тому змии мне ложнее обожение предлагает Христос Бо, Богодетель человеческого естества, ныне на него сбранность изю живота мне отверзи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, поем пречистое Тебе все непорочную, и же Тобою спасшийся, и благочестно поющий взываем, благословенная же Бога, Преснодева росшая.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, свет незаходимый Дева родила Иси, сущим во тьме жития, плотью светящ, всеблаженная и поющимся радость Преснодева источила Иси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, возвеличь.

Пресвятая Богородица, спаси нас, вседепорочная и единоблагословенная, Херувим святейший явшийся, души нас спаси от всякого.

0: не к тому боюсь, владыко Христе, еже в землю возвращения. Ты его от земли меня возвел, еси забвенно, в лугутробе ради многого, к высоте нетления воскресением Твоим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, да рыдает собрание злочестивых, не проповедующих Тя, яви чистою Богоматерь. Ты бо врата Божия света явилась иси нам, мрак прегрешений разгоняющий.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чистотою воссиявши светло божественное пребывание Владыки, всепетая была иси, ты бо едина Мати Божия явилась иси, в объятиях, як у младенца сего носивши.
1: Пресвятая

Пресвятая Богородица, спаси нас, благодать Божию независтно точащая Ты, Иси, Пречистая Богородице, от честные раки Твои я любовью.

0: Бог же и милостив, шел еси на взыскание и на раму понес, со воскресил еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, великий преднаписав о пророцах Моисея, ковчег и трапезу и свечник, и ручку, образно на знаменное воплощение, еже из Тебе Вышнего, Мать и Деву.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, умерщвляется смерть и тление упражняется, Адамово осуждение, о Владычице, плоду Твоему, приразившись.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Господь с тобою, Богородица, боевый, человеческое себе присвоил существо, и всяк пречуждого от него изгнал еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
0: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: апостолей, жизнодавец, воскреси всех, Христос Бог, воскресение подаде человеческому роду, есть бо всех Спаситель, воскресение и живот, и Бог всех.
1: Крест и погребение Твое, жизнодавче, воспеваем вернее и поклоняемся, яко ад связал еси бессмертне, яко Бог всесильный, и мертвое совоскресил еси, и врата смертные сокрушил еси, и державу адову низложил еси, яко Бог, тем же земнороднее славословим Тя любовью воскресшего и низложившего вражью державу всепагубную, и всех совоскресил, вся веровавших, и мир избавшего от стрел змеиных и от прелести вражи, яко Бог всех.

0: Рыдающая во страсти Твоей солнце, во мрак обличеся, и во дни по всей, Владыка, земли свет померче вопия, благословен еси Боже, Отец наших.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, облекошися Христе, схождением Твоим во свет преисподняя, право Отец же веселье исполня, виселиковствуя, взыграся вопия,

0: Сам Твой, Богоматерь, сокруши, Сын, крепость, же мне да девопити, благословен еси Боже, Отец наших.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас от странного образа, Израиль избавляют работы фараонские, распинается волю от него и разрешает вериги согрешений, ему же верую поем, Избавителю Божий благословен еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас высоким разумом и смиренным сердцем, царев превысокий престол прославим, всесвятую отроковицу обрадованную.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чертог Божий избранный, в честнем Твоем всем чертозе лежащий ризу Твою веру и почитаем, яко кивот святый благочестивых покров.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Убийца зависть ныне содела, тебе на крест вознесшее Слове Божие, Его же превозносим во все веки.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, небесного круга не оставил еси, его ад сошед, всего совоздвигал еси лежащего в огноище, Христе человека, Тя превозносящего все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, златозарный Тя

0: спаси нас, возлащенную ризу, яко же царицу сын твой просветив зарей духа тебе, одесную себе постави пречистая, его же превозносим во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ангели пречистая, ныне слековствует в честнем храме твоем.

Пресвятая Богородица, спаси нас, а воспевают величие Твое пречистое мысленное воинство, проповедуют все патриарси и пророцы ясно, и апостоли сия, и мучеников лик, и препод...

0: страстей не причастен ты прибыл, еси Слове Божий, плотью приобщився страстям, но решишь от страстей человека, страстем бы в страсть спаси наш, един бо еси бесстрастен и всесилен.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Тлю смертную прием, тление соблюл еси, тело Твое невкусно, Твоя же животворящая и божественная владыка душа во аде не оставлена бысть, но яко же от Сына воскрес нас, воздвигал еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, мертвым воскресение ныне даровася, Твоим несказанным и неизреченным Рождеством Богородицы Всечистая, жизнь бо из Тебе плотью облегшися, всем воссия и смертную дряхлость яви разруши.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, укреплься силою Твоею и благодатью, Тебе песню серно от сердца возложи, но сию прими, Дева чистая, благодать воздающая Твою многосветлую, от нетленных сокровищ Бога блаженная.

0: и яко жизни сокровище соблюдающий.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, имать святый Твой пояс и честную Твою ризу, Богородительнице, Твой град, яко стену и учение божественных соединение и православных похвалу и воинству победительная.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
2: Всяко ся хвалит.

якуда благодатью сия присно облажаемся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Единое естество, и время обновило еси Богоматери, нетленно бо Твое Рождество, нетленная Ириза, ею же град Твой покрываешь, и ею же скипетры благочестия.

Отче, молимся о Богу, храни мей стране нашей, властях и воинствия, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду правдивых.

все молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего, иеромонаха Иоанна с братьею, святые обители.

Отче, молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе вели.

0: молитву нашу, Господи,
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи,
0: помилуй. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Отче, время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Христианских кончин и живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страсти в судище Христове проси.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Яко Бог милости и щедроты человека.

Твоему есть, еже миловати и спасати, ныне Боже наш, и Тебе славу воз...

истинный Бог наш, молитва непречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых и праведных Бога Отец, Иоахима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ

Царю Небесный, Утешитель души истины, и же везде сые вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. То есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя, Господи, ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего и

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, за клан быть яко овчак, грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальны, премноги ради благости в последние дни в плоти болкейся и распныйся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыша глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися, и в

Сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякой оскверны плоти и духа, и научи меня совершать я святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащайтеся. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возмышался и сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возмышайся скверншых он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела. В облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемые смешения от чистых и девственных кровей, паче естества росшие тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, щеми не покажи Твои.

О святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелами Твоими. Преклони над Своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вижь, яко умножившися паче влас главы моей я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кий грех не сотворил, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство.

Постяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. Явим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости. И несть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный Царю, не злобиве Господи, удиви на мне грешной милости Твоя. Покажи благости Твоей силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много бы согрешихи, осквернихся и опечалях духа.

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеешася. И истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согрешив, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы их тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, исподобие неосужденно причаститесь об

божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь, Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действо дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дай мне дерзновенно глаголоть, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их, паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твои носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он, а не отринул и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый имя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь изо множество, весь и трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще не содеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой велик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всякий еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и благотворящий благодати. Не убо есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятия мне, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Ти, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью и сострастия те плекающиеся,
и чистейшие, и светлейшие, и святотворишие причастники, общники Божества Твоего соделывая и независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко жуба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешения моя, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятиями святое пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела.

Несмь доволен, владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзи мне утробу человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшие разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими мя яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно росшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойные попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим рачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще бо дерзнуся вните в чертог, одеждами обличает яко несть брачную, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судме будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.